0: Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: за меня.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
2: Ее улыбка, мама, кругом голова.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и радио.

0: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.
1: Воскресенье. День рождения у тебя.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень на «Радио Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом. Тонем в прелюдии, море предательское.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области начала действовать программа дистанционного репетиторства. В России может появиться отечественный электромобиль. На одном российском острове появился гибрид белого и бурого медведей. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запустили проект дистанционной подготовки, который должен стереть разницу между городскими и сельскими школами, пишет московский комсомолец. Программа уже нашла отклик. На курсы записались больше 400 школьников и свыше 100 учителей из 18 районов области. Занятия ведут лучшие педагоги региона, те, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах. Веб-курсы охватывают все школьные предметы, от математики и физики до истории и обществознания. Обучение построено по гибридной модели. В каждой школе за учениками закреплены наставники. Они помогают разбирать сложные темы, проверяют домашние задания и проводят работу над ошибками. Полностью отечественный электромобиль может появиться в России уже через 2 года, пишут РИА Новости. По словам ученых, у электромобилей есть целый ряд важных преимуществ. Они становятся все более привлекательными для покупателей, главным образом потому, что резко уменьшается цена на аккумулятор. Особое внимание специалисты обращают на то, что все фабрики сейчас ориентированы на производство именно российских аккумуляторов. Но полностью отечественным аккумулятор станет только тогда, когда ключевые материалы будут производиться в России. На российском острове Кунашир заметили необычного медведя, гибрид белого и бурого, пишет газета.ру. По словам экспертов, животное появилось в результате скрещивания 2 видов. И хотя белые и бурые медведи отличаются поведением и рационом, существенных внутривидовых различий между ними нет. Пока что такие гибриды – это большая редкость. Белые медведи редко заходят в места обитания бурых, но из-за глобального потепления это может случаться все чаще. Ученые предполагают, что примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением.
3: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Батарейки». Заряженное шоу на «Радио Ваня».
4: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Не коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице. И ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Но дом

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 29 сентября. Отмечается день ухо-горло-носа, вернее, день отоларинголога, доктора, который ухаживает за нашими вот этими вот отверстиями технологическими. А еще сегодня... День кофе,
1: блестящий.
0: День осеннего одиночества и Всемирный день сердца. Я не знаю, сердце, оно, наверное, все-таки поглавнее, чем ухо, горло, нос. С другой стороны...
1: Конечно, да, это уникальный и самый, кстати, трудолюбивый орган, который за сутки совершает более 100 тысяч ударов. Размер сердца взрослого человека примерно равен его сжатому кулаку, весит в районе 300-350 граммов. За один час сердце перекачивает около 300 литров крови, а за сутки тысячи литров, которыми можно было бы наполнить такой, знаете, средний размеров бассейн. Вот есть интересные особенности. На самом деле сердце отдыхает между ударами. Если суммировать все эти микропаузы, то окажется, что суммарно за сутки сердце отдыхает почти половину времени. Так что оно, конечно, очень трудолюбивое, но и о себе тоже не забываю. То есть,
0: ну,
1: вот,
0: это хорошо.
1: Способность саморегуляции, да, организма.
0: Да.
1: Что полезно для сердца? Искренний и громкий смех расширяет кровеносные сосуды примерно на 20%, улучшая кровоток по всему телу. Именно поэтому мы здесь сидим не только как информаторы и разыгрыватели всевозможных классных призов, но и как психотерапевты. Да что там психотерапевты?
0: Сердечных дел мастера.
1: О, гениально, спасибо. Морская рыба, а именно лосось и тунец, богата жирными кислотами, омега-3, которые защищают сосуды. Если денег на такую рыбу нет, есть скумбрия.
0: Скумбрия сейчас, знаешь ли, тоже не очень дешево стоит, а если это настоящая скумбрия, потому что в магазинах ее часто подменяют на макрель.
1: Да, да.
0: Вот. А сама по себе скумбрия, вот, жирная, хорошая, увесистая, она, знаете ли, дорогого стоит. Ну, ты понимаешь, ее и много не съешь, она же реально жирная.
1: Ну, такая много и не надо, там какое-то количество организм всегда заберет, а больше только впрок, да, нельзя себя насытить там, да, микроэлементами, витаминами. Грецкие орехи и миндаль укрепляют сердечную мышцу. Шпинат, брокколи, томаты и листовые овощи богаты магнием и калием, это все сюда же.
0: Угу.
1: А теперь о самом вкусном. Черника, малина, яблоки и гранат снижают давление и очищают сосуды без всяких таблеток. Ну и, конечно, полезные привычки. Часть дня стоит уделять ходьбе, бегу или плаванию. Но у нас здесь с тобой все хорошо. Ты любишь плавать, я люблю ходить.
0: Да, ну а вместе мы бегаем.
1: Да.
0: Значит, я тут недавно, знаешь, что узнала? Вот этот вот жест, который показывают сейчас молодые люди, зумеры, как будто бы сердечко из двух пальчиков вот так вот сложенное, большой палец и указательный. И тут один умный человек пояснил, это не сердечко из пальчиков, это из сердца, а сердце — это весь твой кулак. Выходят две, как их называют, аорты.
1: Альвеолы, аорты.
0: Да, да, да. То есть сердце-то вот оно, твой кулак — это сердце, а не вот эти вот два пальчика.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, все банок накрутили, все грибов насушили, все наморозили бульонов или чего вы там морозите. Запасы на зиму — тема сегодняшнего утра. Ну и хвастовство, как говорится, приветствуется. С чем вы войдете в этот холодный сезон? Что вы назаготавливали, может быть, как я уже сказала, насушили, наморозили, навакуумировали, опять же? Потому что вакууматор сейчас, мне кажется, в каждой пятой кухне-то точно имеется. Ведь он сохраняет свежими не только продукты, но и уже готовую еду можно завакуумировать и потом подольше хранить, ну, чем обычно.
2: Я вот в субботу в обществе знания буду читать лекцию «Вакуумировать не стыдно».
1: Нет, на самом деле у меня еще нет вакууматора, но я очень хочу. Вот, у меня нету сушилки. Но сушилку, ее можно в духовке, ну, там, сушить, если яблоки.
2: А, или... типа грибы там, ну, вот такое,
1: да? Да, да, ага. За грибами в этом году не случилось сходить, потому что очень много сообщений про медведя, а я трусиха. Правда.
2: А вот рогатину взять нет? Вот на это у нас денег нет. Прекрасно.
1: Да тут как бы даже ведь дело не в финансах. Просто очень страшненько. Я кабанов боюсь, медведей. А ну как я им не понравлюсь или еще чего. Я закричу, а они подумают, что голос у меня недостаточно зычный.
2: Ты милейшее, нежнейшее существо.
1: Казалось бы, понимаешь? Но у медведя может быть иное мнение.
2: А, разница во вкусах, да.
1: Вот, поэтому все заготовки, которые есть, они вот, да, либо там в магазине куплены по сезону, да, или, например, выращены самостоятельно. Ну и, конечно же, травы полевые, ну, которые растут за участком. Где-то немножечко иван-чая, где-то немножечко какой-то душицы и вот всего такого вот. А зачем не надо идти в лесную чащу, как говорится. Что заготовили вы? Рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Самое главное, как заготовили? Может, у вас есть какой-то рецепт? Там, соленого арбуза. Мне, кстати, не ко двору пришелся соленый арбуз.
2: Абсолютно.
1: Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня», конечно же, да.
2: Все, логично пока. Полет нормальный.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, сегодня от вас не потребуется больших усилий, дела сами пойдут как по маслу.
2: Овны, женщины, в ваших отношениях с любимым наметится поворот в нужную сторону.
1: Тельцы, мужчины, вас звезды предостерегают от импульсивных поступков. Контролируйте свои эмоции.
2: Тельцы, женщины, воздержитесь от резких высказываний. Они могут стать причиной появления недоброжелателя.
1: Близнецы, мужчины, любой неправедный поступок сегодня чреват увесистым ответом судьбы.
2: Близнецы, женщины, не потакайте глупцам. Самое лучшее вообще не иметь с ними дел.
1: Раки, мужчины, день больше всего подходит для отдыха и развлечений, поэтому займитесь только самым необходимым.
2: Раки, женщины, подумайте, как распорядиться своими ресурсами максимально умно и эффективно. Только так вы сможете добиться своего.
1: Львы, мужчины, активнее используйте свои связи. Сегодня не грех кого-то о чем-то попросить.
2: Львы, женщины, у вас день сюрпризов, подарков и приятных знакомств. Кому-то даже повезет в лотерее.
1: Девы, мужчины, сегодня лучше быть энергичным и настойчивым. Только так вы получите хорошие результаты.
2: Девы, женщины, вполне вероятно продвижение по служебной лестнице. Действуйте смелее и не бойтесь отстаивать свое мнение.
1: Весы, мужчины, все начинания сложатся удачно, так что не стоит откладывать что-либо на завтра.
2: Весы, женщины, в вашей жизни может появиться новый перспективный партнер. А самочувствие и настроение должны быть просто великолепными.
1: Скорпионы, мужчины, хороший день на работе. Не лените, чтобы не спугнуть удачу.
2: Скорпионы, женщины, к окружающим сегодня надо быть добрее и снисходительнее. Возможно, скоро придется обратиться к ним за помощью.
1: Стрельцы, мужчины, наиболее успешными сегодня будут ученые и коммерсанты. У остальных просто ровный хороший день.
2: Стрельцы, женщины, вам неплохо бы проявить хитрость и умение быстро выходить из запутанных ситуаций.
1: Козероги, мужчины, излучайте оптимизм. Этим вы покорите окружающих и завоюете симпатии соперников.
2: Козероги, женщины, ваши красноречие и обаяние на высоте. Так что пользуйтесь этим без стеснения.
1: Водолеи, мужчины, сегодня в преодолении препятствий вам помогут сдержанность и уступчивость.
2: Водолеи, женщины, возможны серьезные траты, но звезды уверяют, что деньги эти будут вложены не зря.
1: Рыбы, мужчины, не ввязывайтесь в ненужные конфликты и пререкания, и отношения сохраните и нервы.
2: Рыбы, женщины, немного осторожности при общении с малознакомыми людьми вам точно не повредит. А в остальном день вполне удачный.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают город. С 7 до 11.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня вторник, 29 сентября. И мы завели, наверное, одну из самых уютных тем – заготовки на зиму. Они бывают разные. Это бывают банки со всякими там, да, с оленями и маринадами. Ну, естественно, всякое что-то сушеное, замороженное.
2: Мешочки
1: и так далее.
2: Конечно. С грибами.
1: Ну, конечно же, там такой аромат невероятно. Особенно, если у вас есть специально небольшое помещение, такой чуланчик, где все это хранится. Необычных заготовок на зиму я, например, очень люблю мамину лютеницу. Ее вариант знаменитой болгарской вот этой густой пасты из печеного перца, там с помидорами, там с всякими другими овощами, которая используется либо как намазка на хлеб или на хрустящие хлебцы, или в качестве основы для супов или добавки в некоторые теплые салаты. Например, немецкий картофельный салат с разварной говядиной с жареным луком. Вот туда немножко. Или можно, например, трески. Да,
2: смотри, слюной сейчас не подавись, пока рассказываешь.
1: У меня слюна, ты видишь, у меня слюна отделение идет, как у стоматолога, специально такая отводная трубочка.
2: Да.
1: Вот, да, либо треска отваривается, поджаривается лук, туда немножко майонеза, чуть-чуть картофеля, и вот буквально несколько ложек этой самой лютеницы. От слова лютая она бывает, конечно же, не очень острая, но если, так сказать, в доме есть любители что-то погорячее, то вот как раз этот лютый вкус.
2: Самое интересное, что треску можно и поймать, если вы живете где-то там, где она водится, соответственно.
1: В Мурманске.
2: И это будет абсолютно, да, абсолютно безвозмездно. То есть рыбу поймал, перец вырастил, вот тебе, пожалуйста, сам себя уже и обеспечил. А я вот люблю квашеную капусту, вот сейчас даже тут прочитаю. Действительно, в случае квашеной капусты не используют уксус, она сама с собой бродит. И в результате в продукте сохраняются пробиотики. Это очень полезная штука вообще, квашеная капуста, если она действительно правильно приготовлена, а не просто там консервантов на кидали, и вот.
1: Я тебе хочу сказать, что квашеная капуста, как и все вот подобные продукты, последнее время, ну, лет 10-15, очень распространены не только в Центральной и Западной Европе, но и на юге. То есть, например, даже те же самые брезгливые итальянцы, которые на дух не переносят северную кухню, они фанатеют, потому что очень полезно для желудка.
2: Так, ну, с квашеной капустой все понятно. А что квасите, сушите, маринуете и заготавливаете вы? Спрашиваем мы у вас сегодня. Пишите, рассказывайте. Ну и, конечно, от подробных рецептов мы тоже не отказываемся.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня. Убежать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
6: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
7: 30-12-08. Советская 109.
8: Код города Костромы 49-42.
9: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
11: Все, что ты любишь на радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, что нового появилось на известной туристической тропе. В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты на лето. Учительница выиграла в лотерею 10 миллионов рублей после вещего сна. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Известная туристическая тропа Гальческое Заозерье стала длиннее еще на 3,5 километра, пишет Кострома Тудей. Теперь ее общая протяженность превышает 30 километров. Новый участок ведет от исторического центра Галича к сказочному лесу. Местные жители создают его уже больше года. В этом лесу появились избушка Бабы-Яги, домик лешего, огромная печь, меч-кладенец, самовар, летучий корабль и другие объекты по мотивам русских сказок. Кроме того, на маршруте установили указатели и информационные стенды. На них можно увидеть старые фотографии и узнать историю Шокши, одного из бывших центров кожевенного производства на Галической земле. А еще рядом с летучим кораблем поселился новый житель, фигура Водянова. В следующем году эту тропу планируют увеличить еще на 11 километров. Депутаты Госдумы им предложили выдавать продуктовые сертификаты школьникам, которые в учебном году получают бесплатное питание, но уже на летние каникулы, пишет «Известия». В первую очередь речь о ребятах с 5 по 11 классы, которые входят в льготную категорию. А для младших школьников, которых кормят бесплатно независимо от дохода семьи, право на сертификат предлагают определять с учетом нуждаемости. Размер выплаты хотят рассчитывать, исходя из стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Использовать сертификат можно будет только на покупку продуктов из утвержденного списка. По мнению депутатов, поддержка семей, которая получает помощь в течение учебного года, не должна прерываться и в летний период. Учительница математики из Иркутской области выиграла в лотерее 10 миллионов рублей, пишут РИА Новости. И это спустя всего 3 месяца после того, как ей приснился вещий сон о крупной победе. Несмотря на профессию математика, победительница не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности. Она считает, что заранее рассчитать числа невозможно, а свою победу называет лишь удачным стечением обстоятельств. Полученные деньги она планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По ее словам, она еще не до конца осознала произошедшее, и в повседневной жизни после победы ничего не изменилось. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили обсудить заготовки на зиму, которые обязательно мы где-то запасаем. У кого что? Кто-то варенье по углам прячет, кто-то с банкой огурцов от маменьки бежит. Потому что мамы, они такие, они вот, да, мамы, бабушки насолят, а потом распихивают, говорят, ешь! И попробуй только не съешь, ведь обидится еще.
2: Слушай, вот моя знакомая тут недавно закатала несколько банок, и приятельница посоветовала варенье из огурцов. Там идет еще апельсин, мята, и все вместе это обладает таким освежающим, неожиданным вкусом.
1: Ты знаешь, говорит, у меня тут прекрасно. Знакомая сварила компот из базилика, говорит, так вкусно, просто потрясающе.
2: Напитки с базиликом, да. И холодные, и горячие.
1: Холодные,
2: очень,
1: да.
2: Интересные, да.
1: А Екатерина шлет нам привет из Гагарина, делает она это в нашем канале в Максе Радио Ваня. При засолке огурчиков по-венгерски обязательно кладу гвоздичку. Привет супругу и люблю свою семью. Вот, это тоже самое главное сегодня. Если вы рассказываете какой-то рецепт, то тогда уж и будьте добры, раскройте секретик. Вот, что ваши огурцы отличают от огурцов Федора Степановича соседнего участка? Должно же такое быть?
2: Ну, видишь, гвоздика скорее идет для приготовления сладких, десертных блюд. Поэтому, может быть, здесь вот так такое неожиданное столкновение, как, помнишь, мы хвалили универсальность ванили, да?
1: Слушай, нет, ну гвоздика я не думаю, что для сладких. Вообще она используется в маринадах обычно, гвоздика обычно, в грибах используется.
2: Ну вот нам спасибо, что, да, вот нам
1: напомнили. Грибы вообще без гвоздики я не представляю, как делать маринад.
2: Ну, это безумие.
1: Безумие.
2: Просто настоящее безумие. По поводу гвоздики, нужно один бутон в день разжевывать обязательно, потому что гвоздика обладает естественным, природным и очень сильным антивоспалительным средством. Мила Страхова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Уже лет 20 ничего не солю, не мариную, не потому что обленилась, а потому что не хочу это есть. Варенье варю, ну так, немножко, по 2-3 баночки пол-литровых каждого фрукта и ем сразу, когда захочется, не дожидаясь зимы, да, без этих вот «не трогай, это на Новый год». Вчера вот открыла баночку варенья из зеленой сливы, сваренной с косточкой. Такой дивный миндальный аромат.
1: Ну, кому слива, а кому малинка, Лена пишет. Только вчера закатала малиновое варенье. И я считаю, это самое то, что должно быть всегда. Вот зимой приболел, малинку открыл, с чаем навел, выпил, и как будто уже и быстрее выздоравливаешь. А у нас в этом году столько малины. Видать, буду еще и продавать, и раздавать закатки. Всем хорошего дня.
2: Мария, доброе утро, батарейки. Я из Новосибирской области. Замариновали 90 банок опят. В лес ходили с ружьем. С ним как-то не так страшно.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
1: Центр инфекционных заболеваний.
2: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и сегодня вы нам рассказываете о своих заготовках на зиму. Ну, условно, на зиму, потому что понятное дело, что мы можем и там и весной открыть, и... Да и в конце концов, и в октябре, и в ноябре, когда угодно. Вот когда захочется, да и открываем. Оксана Игоревна Калинина отметилась в нашем канале в Максе, который так называется «Радио Ваня». Моя мама каждый год закрывает варенье из сосновых шишек. Главное их собрать вовремя, конец апреля, начале мая. Потому что они тогда самые нежные. Варенье очень вкусное, а главное полезное. Каждый год закрываю огурцы простым посолом, ну, такие бочковые. В этом году этим же способом закрыла помидоры. Ну, мы говорим, закатали в Петербурге. Вот Оксана по-другому. А будем пробовать обязательно заморозка. Это целые помидоры зимой на пиццу, яичницу и зажарку. Свои прекрасные вкусные помидорчики.
2: Я вот в этом году первый раз попробовала шишку из варенья. Правда, оно было покупное.
1: Ну, я тоже покупную, да.
2: Да, но первый раз попробовала шишку. Ну, да, неплохо так. Но я бы не сказала, что прям я прониклась вот этой вот всей темой.
1: Ну, я купил себе, да, на маркетплейсе вот банку этих самых, вот этого варенья.
2: Шишечного.
1: Да, шишечного. Ну, достаточно.
2: Да, я, знаете, как-то по грибам больше. Угу. Вот Сережа Хапуженков пишет в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Грузди. Мы их просто солим в пластиковые бочки с листьями хрена, смородины и винограда. А самые вкусные огурцы... Это у моей тещи. В томате с чесночком. Вот это действительно шедеврально. Орфографию автора я сохранила. Привет, Жуковке. И на фотографии вот, пожалуйста, вам бочка с этими самыми грибами. Только что-то мне подсказывает, что это не грузди. По-моему, это боровички какие-то. Ну, неважно. Главное, что выглядит очень презентабельно.
1: Вот, мне бы иметь такое зрение, которое облагораживает любую картинку. Увиденную.
2: Любой гриб.
1: Да-да-да. Юлия Павловна отметилась в Максе. Самая любимая закатка нашей семьи – это помидоры и аджика. Делюсь рецептом. И здесь подробнейший список ингредиентов, чего нужно на 3-литровую банку. На, знаете, чтобы так по-семейному все получилось. Там для красоты добавляем болгарский перец. Лучшего рецепта я не встречала. Ну, давайте поэкспериментируем. В конце концов, мы для этого и собрались здесь.
2: Еще одна Юля, на этот раз Филь. В этом году очень большая урожайность яблок. Мне на работу 2 мешка принесли. Я их ела-ела, курьером раздавала, но меньше их не становилось. Юлька, как я тебя понимаю, приобрела сушилку для овощей и фруктов. И вот 3-й день сушу дома яблоки на новой приблуде. Пока мне все нравится. Ну и всем, конечно же, доброе утро. А что сушите, катаете, квасите и закручиваете вы, спрашиваем мы. И автор одного из комментариев, я напомню, сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
0: Все, что ты любишь. «Радио Ваня».

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: смертей, и я отомщу за каждую из них.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
2: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о заготовках на зиму. Кто что сушит, вялит, квасит. Ну, или просто квасит. Марина отметилась в нашем канале в Максе. На работе сварили кабачковую икру. Хватит на все ЧМЗ. Привет всему Челябинску и любимому Денису Билалову. Я так понимаю, что кабачковую икру будут есть на каком-то челябинском заводе.
3: Ну, скорее всего,
2: возможно, машиностроительном.
3: Машиностроительном или металлическом, да.
2: Да.
3: А Юля из Калужской области нас приветствует. У моей любимой свекрови, пишет Юля, чего только нет. Закрывает по 40 банок огурцов, помидоров, юрчу. Юрча, ребята, это закуска в основном из кабачков делается, можно из чего угодно.

0: что такой сочный. И вот вакууматор, как я уже сказала, тоже моя цель. Да, я к ней иду.
1: Мы молодцы, на то, что не употребила слово «боль». Ну, боль от незакрытого гештальта, я вот в этом смысле, да. А именно цель, давайте позитивно мыслить.
0: Ну, естественно, да. Поэтому, да, я в эту сторону думаю. Кстати, если у вас есть какие-то отзывы, да, вы опытный пользователь вакууматора, то можете написать об этом. Очень интересно, просто я не все о них знаю. Я даже не знаю, в какую сторону смотреть, где читать. Что там должно быть главным? Ну, я тебя... Чтобы он просто хорошо всасывал.
1: Слава богу, мы не на Ближнем Востоке, поэтому читаем мы справа налево. Ой, нет, слева направо.
0: Ой, мне даже страничка закрылась. А еще одно сообщение от Юли Перцевой. А я в этом году закрутила виноград разного цвета. Получилось шикарно. Вкус напоминает помидоры. А у... У меня закончились слова. А зачем делать из винограда помидоры, а из огурцов варенье? Это просто вот мы так уже вот... Что-то не хватает нам в этой жизни. Хочется как-то что-то... Ну. Перчинки?
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы по содержанию питомцев. Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки, пишет Московский комсомолец. Тем, кто учится в вузах, положена единовременная сумма 300 тысяч рублей, а для студенток колледжей предусмотрена другая поддержка по 25 тысяч рублей раз в квартал на протяжении всего обучения. Но помощь не ограничивается деньгами. В этом году планируют отремонтировать две квартиры в общежитии номер 3 КГУ. А еще скоро откроется клуб для беременных «Жду чудо». Там молодые мамы до 23 лет смогут получить консультации психологов и педиатров. Занятия будут проходить каждую неделю в течение 3 месяцев. К слову, в Костромском госуниверситете сейчас около 100 студенческих семей. 30 из них оба супруга продолжают учебу. В России предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы по лечению, вакцинации и содержанию домашних животных, пишет «Известия». По словам депутатов, мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Они предложили установить лимит расходов для получения вычета в размере 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч. Для владельцев животных, взятых из приютов или системы отлова, депутаты предлагают увеличить лимит до 80 тысяч. Оформлять вычет, по их словам, можно будет через налоговую декларацию или в упрощенном порядке при передаче данных ветеринарным клиникам. В следующем году сразу 6 месяцев окажутся самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения, пишет «Известия». По словам экспертов, все дело в том, что месяцев с 23 рабочими днями не будет вовсе, зато сразу в нескольких периодах зафиксирована максимальная планка в 22 дня. Тем самым они советуют, если вы хотите отдохнуть и не потерять в деньгах, стоит присмотреться к марту, апрелю, июлю, августу, сентябрю и декабрю. Это особенно важно для тех, кто получает фиксированный оклад. Тут считают не только отпускные, но и зарплату за дни, которые вы фактически отработаете до или после отдыха. А вот январь, февраль и май, уточняют они, наименее удачные месяцы для отпуска. Из-за праздников и выходных там мало рабочих дней. В январе всего 15, а в феврале и мае по 19. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 29 сентября. Отмечается день ухогорлоноса, вернее, день отоларинголога, доктора, который ухаживает за нашими вот этими вот отверстиями технологическими. А еще сегодня... День кофе,
1: блестящий.
0: День осеннего одиночества и Всемирный день сердца. Я не знаю, сердце, оно, наверное, все-таки поглавнее, чем ухо, горло, нос. С другой стороны...
1: Конечно, да, это уникальный и самый, кстати, трудолюбивый орган, который за сутки совершает более 100 тысяч ударов. Размер сердца взрослого человека примерно равен его сжатому кулаку, весит в районе 300-350 граммов. За один час сердце перекачивает около 300 литров крови, а за сутки тысячи литров, которыми можно было бы наполнить такой, знаете, средний размеров бассейн. Вот есть интересные особенности. На самом деле сердце отдыхает между ударами. Если суммировать все эти микропаузы, то окажется, что суммарно за сутки сердце отдыхает почти половину времени. Так что оно, конечно, очень трудолюбивое, но я себе тоже не забываю.
0: То есть вот, ну, вот это хорошо,
1: способность, конечно, саморегуляции, да, организма. Да. Что полезно для сердца? Искренний и громкий смех расширяет кровеносные сосуды примерно на 20%, улучшая кровоток по всему телу. Именно поэтому мы здесь сидим не только как информаторы и разыгрыватели всевозможных классных призов, но и как психотерапевты. Да что там психотерапевты?
0: Сердечных дел мастера.
1: О, гениально, спасибо. Морская рыба, а именно лосось и тунец, богата жирными кислотами, омега-3, которые защищают сосуды. Если денег на такую рыбу нет, есть скумбрия.
0: Скумбрия сейчас, знаешь ли, тоже не очень дешево стоит, а если это настоящая скумбрия, потому что в магазинах ее часто подменяют на макрель.
1: Да, да.
0: Вот. А сама по себе скумбрия, вот, жирная, хорошая, увесистая, она, знаете ли, дорогого стоит. Ну, ты понимаешь, ее и много не съешь, она же реально жирная.
1: Ну, такая много и не надо, там какое-то количество организм всегда заберет, а больше только впрок, да, нельзя себя насытить там, да, микроэлементами, витаминами. Грецкие орехи и миндаль укрепляют сердечную мышцу. Шпинат, брокколи, томаты и листовые овощи богаты магнием и калием, это все сюда же.
0: Угу.
1: А теперь о самом вкусном. Черника, малина, яблоки и гранат снижают давление и очищают сосуды без всяких таблеток. Ну и, конечно, полезные привычки. Часть дня стоит уделять ходьбе, бегу или плаванию. Но у нас здесь с тобой все хорошо. Ты любишь плавать, я люблю ходить.
0: Да, ну а вместе мы бегаем.
1: Да.
0: Значит, я тут недавно, знаешь, что узнала? Вот этот вот жест, который показывают сейчас молодые люди, зумеры, как будто бы сердечко из двух пальчиков вот так вот сложенное, большой палец и указательный. И тут один умный человек пояснил, это не сердечко из пальчиков, это из сердца, а сердце — это весь твой кулак. Выходят две, как их называют, аорты.
1: Альвеолы, аорты.
0: Да, да, да. Угу. То есть сердце-то вот оно, твой кулак — это сердце, а не вот эти вот два пальчика.
2: Что это было? Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
6: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».
9: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: «Умная зарядка».
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, трюфель и лисичка. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали гриб.
3: А на картинке подсказки милейшее существо. Казалось бы, мышиная мордочка с прозрачными ушками, с длинными усиками. И такие у нее глазки-бусинки. Казалось бы, да, но встретить ее в квартире или в собственном доме, конечно, бы не хотелось, несмотря на всю ее привлекательность со стороны. Не хотелось бы встретить ее старших собратьев, таких как крыс. Я, кстати, тут пару дней назад приехала, когда к студии, и по двору от помои бежала такая уверенная, я думала, кошка. А нет, смотрю, какой-то длинный тощий хвост для кошки, и как-то приземисто она перемещается.
2: А представляешь, например, вечером, выйдя, например, на кухню из большой комнаты, видишь, что под дверью туалета свет горит, открываешь, а там капибара сидит, газету читает.
3: А вот ты смеешься, а я на 13 этаже в Москве у своей тетушки как-то раз встретила мышь. И когда в управляющую компанию обратились, они сказали, да, они по перекрытиям, вот упираясь, да, спиной там в стену и лапками вот так вот прямо проползают. Вот,
2: пропихиваются.
3: Ну, как-то пропихиваются по вентиляции, по перекрытиям, да, по всем вот этим. Поэтому, если у вас санитарная...
2: комната.
3: Если у вас санитарная комната, чтобы селить туда мышей, если у вас санитарная обстановка не очень в подъезде и в квартире, то добро пожаловать. Вот такие милейшие существа могут захаживать к вам в гости. Но, как уже сказала я, не хотелось бы. Итак, друзья, глядя на мышь, вы должны угадать гриб.
2: Автор одного из правильных ответов получит два билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке «Радио Ваня».
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки.

0: знай.
1: Умная зарядка
2: на радио Ваня.
3: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и мы вас приглашаем немедленно посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали гриб.
4: На картинке подсказки мышь. И вот, глядя на эту мышь, на ее милую мордочку, на ее длинные усики, на ее полупрозрачные ушки и глазки-бусинки, вы должны были отгадать, что же это за гриб. И, надо признать, сразу же посыпались правильные ответы, молодцы, но есть и неправильные, которые нас умиляют больше, чем да, то, что нужно. Например, сируха.
3: Мы мышь серая, поэтому гриб-сируха.
4: Свинушки. Хотя на свинью эта мышка совсем даже и не похожа. Белый. Ну, а почему бы и нет? Хочется белого гриба. И говоришь об этом. Хочу белый гриб. А то, что угадывать надо, и какая-то мышь у вас, это вообще уже дело десятое.
3: Да.
4: Хотя я вот, например, тот гриб, который мы загадали, просто обожаю. Так, ну что у нас тут? И мухоморы, и подберезовик, я смотрю,
3: сморчок.
4: В одну корзину. В одной корзине оказались волнушка, опять же. Рядовка мышата, вот Мария поясняет. Лисичка-масленок. Да, рядовка серая, это мышиный гриб или мышата. Вот такой вот вариант ответа. Но мы так далеко сегодня не пошли. Мы сегодня решили немножечко полежать на поверхности. Трюфель. Я вот, например, вчера видела, как девушка заказала некий гриб на маркетплейсе. Знаешь, какие-то китайские грибы есть такие сморщенные, похожие на губку, на полупрозрачную белую. И, мол, ты вот его вытаскиваешь, заливаешь кипятком и даже немножечко провариваешь, а потом какие-то манипуляции проводишь с его маринованием или там, ну, какие-то добавки, да,
3: соль
4: в него
3: какая-нибудь,
4: кидаешь, и как будто, говорят, очень вкусно. Я, конечно, не пробовала, выглядит вроде неплохо. То ли как-то он стеклянный гриб называется, то ли еще.
3: Но хотя... это не ниши и таки, да?
4: Нет, какие-то другие. Хотя я, конечно, по классике. И вот, как я уже сказала, тот гриб, который мы загадали сегодня, он один из моих самых любимых. Да, сыроежка не отличается стойкостью. Чтобы донести ее до дома, это надо очень постараться. Она хрупкая, ломкая, мне нужно счищать зачастую вот эту верхнюю пленочку. И вообще они бывают червивыми. Но если вы нашли поляну с крупными...
3: Сочными
4: и плотными сыроежками, ну, я считаю, вам повезло не меньше, чем если бы вы нашли поляну белую.
3: Да, и если в этой зоне... природоохраняемый, позволительно развести костер, можно такой маленький, да, сделать и на веточке, так сказать, поджаривать грибочки.
4: На самом деле сыроежка вкусна маринованная, и она потому что хрустящая. Вот не как эти кряслые вот эти подберезовики, а вот именно такая хруст у нее, вот как у рыжика моего любимого, вот такая вот она сыроежка. И мы сегодня поздравляем
3: очаровательную Любашку Жигалюшку Жигалю. Любочка дорогая, мы вручаем вам два билета на концерт группы «Братья Грим». Любви.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня у нас 29 сентября, открываем народный календарь, а там день Ефимии. На Руси в этот день было принято ловить птиц и гадать по косточкам о предстоящей зиме. Ну, естественно, не голубей там и воробьев, а вот, например, глухаря или утку. Чем больше жира на костях утки, тем суровее ожидались морозы. Хотя по мне, так просто утка не смогла от вас улететь. Она была очень толстой, поэтому вы ее и поймали.
2: Она, видишь, она готовилась к морозам, да?
1: Приготовилась у вас.
2: От одной напасти, да, приготовилась у вас. Не только гадания по костям, но и другие виды гаданий сегодня считались особенно правдивыми. Люди продолжали заготавливать капусту на зиму, активно квасили ее.
1: Не просто квасили, а квасили капусту.
2: Квасили с капустой, да. Квашеную капусту почитали как настоящий кладезь витаминов. Она была важным дополнением к зимнему столу. К ней добавляли яблоки, морковь, клюкву, бруснику и прочую кислоту. Так что вот так вот.
1: И просто пока вот это вот все снимала, перечислял, клюкву. Я тут недавно купила в магазине с клюквой капусту.
2: Да-да.
1: И вот я представила сейчас, как лопаются клюковки на языке, и мне прямо даже немножечко стало морщинисто. В бане сегодня нельзя заходить вчетвером, это к ссоре. Друзья, я тут такую баню в интернете видела. Там не то чтобы вчетвером, там один-то еле поместится. Значит, мужчина сделал... Знаешь, вот бывает баня-бочка.
2: Да.
1: Так вот у него от этой бани-бочки только кусочек метровый. И вот там прямо в нем и париться можно. Ну, то есть ты открываешь дверь, сразу же заходишь... Печка снаружи топится. Да, заходишь, там и не то чтобы вчетвером, там и вдвоем-то сложно поместиться. И, конечно, если вы в такую таблетку набьетесь целой толпой, то там не только поссоритесь, там и что еще другое, не дай бог, не случится.
2: Так это ж получается, понимаешь, не удовольствие, а чистое наказание.
1: Главное, чистое.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
1: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стартовали соревнования «Школа безопасности». В Госдуме напомнили о льготах для учителей в этом году. Россияне стали чаще интересоваться ремонтом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовали городские соревнования «Школа безопасности», пишет московский комсомолец. В них участвует около 150 школьников от 13 до 17 лет. Юные спасатели проходят испытания в трех дисциплинах. Противопожарная эстафета, силовые упражнения, поисково-спасательные работы и полоса препятствий. Отдельно жюри оценивает командный дух по видеопрезентации, которую участники подготовили заранее. В ходе соревнований школьники показывают, как тушат пожар, оказывают первую помощь и спасают пострадавших, а еще соревнуются в ориентировании на местности. Итоги соревнований подведут в конце сентября, а победитель представит Кострому на областном этапе. Учителям в этом году положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, пишет газета.ру. А сельским педагогам еще и компенсация коммунальных расходов. За классное руководство или кураторство в государственных школах, колледжах и техникумах выплата 10 тысяч рублей в месяц, если населенный пункт меньше 100 тысяч человек, а если больше, то 5000. Также, если взять два класса или две группы, то эта сумма удваивается. Если же педагог живет и работает в селе, рабочем поселке или поселке городского типа, ему положена компенсация 1200 рублей в месяц. Кроме того, учителям гарантированы сокращенное рабочее время и удлиненный оплачиваемый отпуск. Интерес к строительству и перепланировке в России заметно вырос, пишет газета.ру. С мая по июль количество просмотров видео на эту тему увеличились на 39% по сравнению с прошлым годом, с 33 до 46 миллионов. Самая заметная динамика пришлась на июль. Просмотры строительного контента подскочили на 52%, а продажи стройматериалов на 27%. В целом за три месяца продажи стройматериалов выросли на 19%, а строительного оборудования в полтора раза. Среди городов в лидерах Казань. Там продажи стройматериалов выросли на 33%, а оборудование почти в 2,5 раза. В Краснодаре и Воронеже рост составил 19%, в Москве 18%, а в Екатеринбурге 8%. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, сегодня от вас не потребуется больших усилий, дела сами пойдут как по маслу.
2: Овны, женщины, в ваших отношениях с любимым наметится поворот в нужную сторону.
1: Тельцы, мужчины, вас звезды предостерегают от импульсивных поступков. Контролируйте свои эмоции.
2: Тельцы, женщины, воздержитесь от резких высказываний. Они могут стать причиной появления недоброжелателя.
1: Близнецы, мужчины, любой неправедный поступок сегодня чреват увесистым ответом судьбы.
2: Близнецы, женщины, не потакайте глупцам. Самое лучшее вообще не иметь с ними дел.
1: А раки, мужчины, день больше всего подходит для отдыха и развлечений, поэтому займитесь только самым необходимым.
2: Раки, женщины, подумайте, как распорядиться своими ресурсами максимально умно и эффективно. Только так вы сможете добиться своего.
1: Львы, мужчины, активнее используйте свои связи. Сегодня не грех кого-то о чем-то попросить.
2: Львы, женщины, у вас день сюрпризов, подарков и приятных знакомств. Кому-то даже повезет в лотерее.
1: Девы, мужчины, сегодня лучше быть энергичным и настойчивым. Только так вы получите хорошие результаты.
2: Девы, женщины, вполне вероятно продвижение по служебной лестнице. Действуйте смелее и не бойтесь отстаивать свое мнение.
1: Весы, мужчины, все начинания сложатся удачно, так что не стоит откладывать что-либо на завтра.
2: Весы, женщины, в вашей жизни может появиться новый перспективный партнер. А самочувствие и настроение должны быть просто великолепными.
1: Скорпионы, мужчины, хороший день на работе. Не ленитесь, чтобы не спугнуть удачу.
2: Скорпионы, женщины, к окружающим сегодня надо быть добрее и снисходительнее. Возможно, скоро придется обратиться к ним за помощью.
1: Стрельцы, мужчины, наиболее успешными сегодня будут ученые и коммерсанты. У остальных просто ровный хороший день.
2: Стрельцы, женщины, вам неплохо бы проявить хитрость и умение быстро выходить из запутанных ситуаций.
1: Козероги, мужчины, излучайте оптимизм. Этим вы покорите окружающих и завоюете симпатии соперников.
2: Козероги, женщины, ваши красноречие и обаяние на высоте. Так что пользуйтесь этим без стеснения.
1: Водолеи, мужчины, сегодня в преодолении препятствий вам помогут сдержанность и уступчивость.
2: Водолеи, женщины, возможны серьезные траты, но звезды уверяют, что деньги эти будут вложены не зря.
1: Рыбы, мужчины, не ввязывайтесь в ненужные конфликты и пререкания, и отношения сохраните и нервы.
2: Рыбы, женщины, немного осторожности при общении с малознакомыми людьми вам точно не повредит. А в остальном день вполне удачный.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня. Звук поставь.

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».
4: Что это за

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Кинорежиссер и продюсер Сарик Андреасян официально подтвердил информацию о начале работы над музыкальным биографическим фильмом, посвященным жизни и творчеству исполнителя русского шансона Михаила Круга. Лента охватит период от детства артиста до его трагической гибели в июле 2002 года, когда он в возрасте 40 лет был убит в результате нападения грабителей в собственном доме в Твери. Выход фильма в прокат запланирован на осень следующего года. Пусть все получится, и помните, что не очко обычно губит, так 11 туз, добавил Андреасян, процитировав одну из известных фраз шансонье. Кроме того, режиссер обратился к подписчикам с вопросом, кто, по их мнению, мог бы идеально воплотить звезду шансона на большом экране. Ну, мнения поклонника, естественно, разделились. Среди основных претендентов на главную роль называют Юрия Кузнецова-Таежного, Петра Баранчеева, Александра Робака, Максима Лагашкина, Михаила Пореченкова, Никиту Кологривова и Максима Стоянова. Ну, естественно, не обошлось и без ироничных комментариев в адрес супруги Сарика Андреасяна, 30-летней Лизы Моряк, которую режиссер нередко снимает в собственных проектах. Лиза Моряк, конечно. Главное, чтобы не в роли Круга была. Ну и еще одним претендентом на главную роль был назван Александр Круг, 24-летний сын Михаила от брака с исполнительницей шансона Ириной Круг.
2: Давайте тогда продолжим эту артистическую тему. Актер Сергей Бурунов тут на днях поделился личными размышлениями о проявлении эмоций, открыто заявив, что не стесняется своих слез. В интервью изданию Hello артист выступил против устоявшихся социальных стереотипов о мужской сдержанности. «Я все время плачу, я не стесняюсь. Мужчины обязаны плакать, потому что всем больно, они тоже люди. Меня может растрогать птичка или какая-нибудь сцена в фильме. Я буду плакать», сказал Бурунов. И также отметил, что принятие собственной ранимости далось ему не сразу, поскольку это противоречило классическим нормам воспитания в нашей стране. Однако теперь Сергей Бурунов убежден, что способность не скрывать душевную боль от окружающих является признаком внутренней силы, а не слабости. То есть, если раньше нужно было собирать волю в кулак и не показывать своих чувств, не показывать своих слез, тем более, то сейчас, ну, ты мужественно, так сказать, ну, не то, что прям презираешь установившиеся моральные ограничения, а просто стараешься их не замечать, будучи человеком свободным.
1: Знаешь, вот, я считаю, что лучше лишний раз поплакать, чем треснуть от распирающих тебя чувств.
0: Звездотека. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: На радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, сегодня рассказывайте о заготовках на зиму. Ну, или если не ограничивать себя, ну, на какое-то там ближайшее будущее, скажем так. Оксана отметилась в нашем канале в Максе. Ну, как же без заготовок? Много всего. И клубничное, и малиновое варенье, компот и слив. Все свое, со своего огорода. Зелень, огурчики, пикули, релиш, икра, кабачковая аджика из своих собственных помидоров. Вяленые помидорчики отдельно, сушеные яблоки, груши, квашеные зеленые помидоры с острыми перцами. А попозже буду квасить капусту.
2: Вот мы все знаем, куда, если что, идти в сторону Оксаны. С ней мы точно выживем в этом безумном мире. А еще мы выживем с Димой Димой, который прислал нам фотографию в наш телеграм-канал радио Ваня ФМ. Вот это я понимаю, человек запасся. И тоже тут и компотики тебе, и огурчики, и помидорчики, и чего только нет. И я уверена, что там где-то еще есть что-то сушеное и что-то замороженное. Да, не то, что вот Наталья, например, решила вообще далеко не ходить и заготовила на зиму жир сразу же на боках и животе. Ну, чтобы всегда было при себе на всякий случай.
1: Какая умница, Наташка!
2: Да, пока толстый сохнет, тощий сдохнет. Вот такую мне бабушка говорила поговорку.
1: Альтек в Максе. У нас в этом году ноу-хау. Огурцы с кетчупом. Ребята, отвал башки. Привет всему уссурийску от Ольги.
2: Я уже не первое сообщение вижу про огурцы с кетчупом. И самое интересное, что моя мама тоже сделала огурцы с кетчупом. Мы, правда, еще не знаем, отвалится ли наша башка, потому что они еще пока закрыты. Но как попробую, обязательно расскажу.
1: Короче, да, набирают обороты. Ребята, разные вариации лечо. Если классический лечо болгарский, это, соответственно, маринованный сладкий перец в томатном соусе, то сейчас в этот томатный соус чёток не кидают. Он, сегодня рассказали, свеклу так делают, заготавливают. Пожалуйста, огурцы.
2: А
1: можно
2: вообще
1: так
2: ферментированная маринованная свекла, это тоже отдельная еще история.
1: Да, горничная видела, как вы ферментировали.
2: Александр Шабунина, привет из Воронежа. Вот самое интересное, вот как стукнуло мне 30, я как давай сажать в огороде овощи и банки на зиму катать. И с каждым годом все больше и больше хотелок и рецептов. Вот накрыла девчонку таким вот образом.
1: Игорь Захаров в этом году закатал всего-всего, даже засолил арбузов. Через месяц уже можно будет открывать и наслаждаться. При этом все делаю сам.
2: Ты знаешь, тут про арбузы тоже есть еще от Ирины сообщение, что соленые арбузы — это гастрономическая бомба. Ну вот по арбузам, ребята, ну вот, может быть, я просто невкусные какие-то ела. Может быть, я просто пока еще не прониклась. Я уже морскую капусту начала есть. Когда арбузы придутся ко двору?
0: Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, обсуждали сегодня мы, что солить, что мариновать, что мочить, что на зиму запасать, что вы уже сделали, может быть, кто-то, прочитав ваше сообщение, пойдет тем же путем. Наталья отметилась в нашем канале в Максе радио Ваня. Привет из Кемерово. Я вот, конечно, далеко не хорошая хозяюшка. Сделала всего-то лишь 4 баночки огурчиков по-фински, но для меня это уже достижение. А вот моя подруга, у нее, кстати, сегодня операция, пусть все хорошо пройдет, привезла мне варенье из арбузных корок. Это так вкусно! Может, кто-то это уже ел, но я вот только попробовала и слышу об этом впервые. Мы сегодня обсуждали соленые арбузы.

0: Но из арбузных корок варенье — это что-то новенькое. Хотя я вот ела из кабачка варенье.
1: А вот ты знаешь, тут Олеся в группе «Радио Ваня ВКонтакте» пишет, что она с юга Поволжья, и поэтому обожает маринованные дыню и арбуз. Говорит, очень вкусно. Дыню сама не делаю. Мне мамочка присылает, соответственно. А арбузы делаю сама. И иногда до зимы эти закрутки не доживают. Друзей угощала. Не заценили, а сыночек просто обожает.
0: Ну, видимо, к детям, знаешь, их к чему приучишь, они, собственно, на то потом и нападают. Эльмира, привет из старой Кулатки Ульяновской области. Я замариновала перцы с медом. Должна получиться отменная закусочка. Хорошего всем дня.
1: А, Надежда, трикотажная фея. Главное, закрутка, салат осенний. А от варенья как-то мы отошли. Ягоды морожу, потом использую при изготовлении зефира домашнего. Ну, без вяленых помидор, конечно, дело не обходится. Все мы немножко итальянцы, да. Угу. Мариную также помидоры. В этом году удалось. Ежевика мы ее сварили, но восторгов варенье не вызвало. Ну, теперь очередь зефира. Посмотрим, как ежевика себя в нем покажет.
0: Анастасия Астахова, а я веду геологический кружок. Мы с подростками в походы ходим и обеды на костре варим, а поэтому я делаю заготовки для борща и щей. Салаты разные, чтоб сразу с макаронами. А гвоздь программы — варенье из шишек, да, с чаем. Дети просто обожают. И холодная ночь для нас не проблема. Чайку напились с шишками и баиньки.
1: Ну и теперь к нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Оленька Королек. Живет она в далеком Заполярье. И вот что пишет. Заготовки с огорода все еще продолжаются. Есть маринованные огурцы и помидоры в собственном соку. Базиликовый соус.
0: Вау.
1: Внимание. Лечо, аджика, баклажановое соте. В заморозке фаршированные перцы. Просто нарезанные перцы отдельно. Сделала порционно-сливочное масло с зеленью. Ой, это невероятно вкусно.
0: Да.
1: И главное, мои любимые фирменные...
0: Гвоздь программы.
1: Мини-перчики, фаршированные сыром. В магазине они такие дорогие, а мы их очень любим.
0: Оля, дорогая, мы вас поздравляем. И именно вам сегодня мы решили вручить фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костромской области начала действовать программа дистанционного репетиторства. В России может появиться отечественный электромобиль. На одном российском острове появился гибрид белого и бурого медведей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запустили проект дистанционной подготовки, который должен стереть разницу между городскими и сельскими школами, пишет Московский комсомолец. Программа уже нашла отклик. На курсы записались больше 400 школьников и свыше 100 учителей из 18 районов области. Занятия ведут лучшие педагоги региона, те, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах. Веб-курсы охватывают все школьные предметы, от математики и физики до истории и обществознания. Обучение построено по гибридной модели. В каждой школе за учениками закреплены наставники. Они помогают разбирать сложные темы, проверяют домашние задания и проводят работу над ошибками. Полностью отечественный электромобиль может появиться в России уже через 2 года, пишут РИА Новости. По словам ученых, у электромобилей есть целый ряд важных преимуществ. Они становятся все более привлекательными для покупателей, главным образом потому, что резко уменьшается цена на аккумулятор. Особое внимание специалисты обращают на то, что все фабрики сейчас ориентированы на производство именно российских аккумуляторов. Но полностью отечественным аккумулятор станет только тогда, когда ключевые материалы будут производиться в России. На российском острове Кунашир заметили необычного медведя, гибрид белого и бурого, пишет газета.ру. По словам экспертов, животное появилось в результате скрещивания 2 видов. И хотя белые и бурые медведи отличаются поведением и рационом, существенных внутривидовых различий между ними нет. Пока что такие гибриды – это большая редкость. Белые медведи редко заходят в места обитания бурых, но из-за глобального потепления это может случаться все чаще. Ученые предполагают, что примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
4: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, что нового появилось на известной туристической тропе. В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты на лето. Учительница выиграла в лотерею 10 миллионов рублей после вещего сна. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Известная туристическая тропа Гальческое Заозерье стала длиннее еще на 3,5 километра, пишет Кострома Тудей. Теперь ее общая протяженность превышает 30 километров. Новый участок ведет от исторического центра Галича к сказочному лесу. Местные жители создают его уже больше года. В этом лесу появились избушка Бабы Яги, домик Лешего, огромная печь, меч-кладенец, самовар, летучий корабль и другие объекты по мотивам русских сказок. Кроме того, на маршруте установили указатели и информационные стенды. На них можно увидеть старые фотографии и узнать историю Шокши, одного из бывших центров кожевенного производства на Галической земле. А еще рядом с летучим кораблем поселился новый житель, фигура Водянова. В следующем году эту тропу планируют увеличить еще на 11 километров. Депутаты Госдумы предложили выдавать продуктовые сертификаты школьникам, которые в учебном году получают бесплатное питание, но уже на летние каникулы, пишет «Известия». В первую очередь речь о ребятах с 5 по 11 классы, которые входят в льготную категорию. А для младших школьников, которых кормят бесплатно независимо от дохода семьи, право на сертификат предлагают определять с учетом нуждаемости. Размер выплаты хотят рассчитывать, исходя из стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Использовать сертификат можно будет только на покупку продуктов из утвержденного списка. По мнению депутатов, поддержка семей, которая получает помощь в течение учебного года, не должна прерываться и в летний период. Учительница математики из Иркутской области выиграла в лотерее 10 миллионов рублей, пишут РИА Новости. И это спустя всего 3 месяца после того, как ей приснился вещий сон о крупной победе. Несмотря на профессию математика, победительница не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности. Она считает, что заранее рассчитать числа невозможно, а свою победу называет лишь удачным стечением обстоятельств. Полученные деньги она планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По ее словам, она еще не до конца осознала произошедшее, и в повседневной жизни после победы ничего не изменилось. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Твой. Этой осенью.

0: радио Ваня.
1: Догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Реклама.
1: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
4: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: любишь. И яркие новинки. Beer Wolf. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: Ювелирная улица «Приволжска».
6: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
7: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: а мы такие.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
3: В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы по содержанию питомцев. Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки, пишет московский комсомолец. Тем, кто учится в вузах, положена единовременная сумма 300 тысяч рублей, а для студенток колледжей предусмотрена другая поддержка по 25 тысяч рублей раз в квартал на протяжении всего обучения. Но помощь не ограничивается деньгами. В этом году планируют отремонтировать две квартиры в общежитии номер 3 КГУ. А еще скоро откроется клуб для беременных «Жду чудо». Там молодые мамы до 23 лет смогут получить консультации психологов и педиатров. Занятия будут проходить каждую неделю в течение 3 месяцев. К слову, в Костромском госуниверситете сейчас около 100 студенческих семей. В 30 из них оба супруга продолжают учебу. В России предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы по лечению, вакцинации и содержанию домашних животных, пишет «Известия». По словам депутатов, мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Они предложили установить лимит расходов для получения вычета в размере 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч. Для владельцев животных, взятых из приютов или системы отлова, депутаты предлагают увеличить лимит до 80 тысяч. Оформлять вычет, по их словам, можно будет через налоговую декларацию или в упрощенном порядке при передаче данных ветеринарным клиникам. В следующем году сразу 6 месяцев окажутся самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения, пишет «Известия». По словам экспертов, все дело в том, что месяцев с 23 рабочими днями не будет вовсе, зато сразу в нескольких периодах зафиксирована максимальная планка в 22 дня. Тем самым они советуют, если вы хотите отдохнуть и не потерять в деньгах, стоит присмотреться к марту, апрелю, июлю, августу, сентябрю и декабрю. Это особенно важно для тех, кто получает фиксированный оклад. Тут считают не только отпускные, но и зарплату за дни, которые вы фактически отработаете до или после отдыха. А вот январь, февраль и май, уточняют они, наименее удачные месяцы для отпуска. Из-за праздников и выходных там мало рабочих дней. В январе всего 15, а в феврале и мае по 19. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
4: 30-12-08. Советская 109.
5: Код города Костромы 49-42.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
9: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стартовали соревнования «Школа безопасности». В Госдуме напомнили о льготах для учителей в этом году. Россияне стали чаще интересоваться ремонтом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовали городские соревнования «Школа безопасности», пишет московский комсомолец. В них участвует около 150 школьников от 13 до 17 лет. Юные спасатели проходят испытания в трех дисциплинах. Противопожарная эстафета, силовые упражнения, поисково-спасательные работы и полоса препятствий. Отдельно жюри оценивает командный дух по видеопрезентации, которую участники подготовили заранее. В ходе соревнований школьники показывают, как тушат пожар, оказывают первую помощь и спасают пострадавших, а еще соревнуются в ориентировании на местности. Итоги соревнований подведут в конце сентября, а победитель представит Кострому на областном этапе. Учителям в этом году положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, пишет газета РУ. А сельским педагогам еще и компенсация коммунальных расходов. За классное руководство или кураторство в государственных школах, колледжах и техникумах выплата 10 тысяч рублей в месяц, если населенный пункт меньше 100 тысяч человек, а если больше, то 5000. Также, если взять два класса или две группы, то эта сумма удваивается. Если же педагог живет и работает в селе, рабочем поселке или поселке городского типа, ему положена компенсация 1200 рублей в месяц. Кроме того, учителям гарантировано сокращенное рабочее время и удлиненный оплачиваемый отпуск. Интерес к строительству и перепланировке в России заметно вырос, пишет газета РУ. С мая по июль количество просмотров видео на эту тему увеличились на 39% по сравнению с прошлым годом, с 33 до 46 миллионов. Самая заметная динамика пришлась на июль. Просмотры строительного контента подскочили на 52%, а продажи стройматериалов на 27%. В целом, за три месяца продажи стройматериалов выросли на 19%, а строительного оборудования в полтора раза. Среди городов в лидерах Казань. Там продажи стройматериалов выросли на 33%, а оборудование почти в 2,5 раза. В Краснодаре и Воронеже рост составил 19%, в Москве 18%, а в Екатеринбурге 8%. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Радио Ваня.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: Маркович. Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
3: 30-12-08. Советская 109.
4: Код города Костромы 49-42.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области начала действовать программа дистанционного репетиторства. В России может появиться отечественный электромобиль. На одном российском острове появился гибрид белого и бурого медведей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запустили проект дистанционной подготовки, который должен стереть разницу между городскими и сельскими школами, пишет московский комсомолец. Программа уже нашла отклик. На курсы записались больше 400 школьников и свыше 100 учителей из 18 районов области. Занятия ведут лучшие педагоги региона, те, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах. Веб-курсы охватывают все школьные предметы, от математики и физики до истории и обществознания. Обучение построено по гибридной модели. В каждой школе за учениками закреплены наставники. Они помогают разбирать сложные темы, проверяют домашние задания и проводят работу над ошибками. Полностью отечественный электромобиль может появиться в России уже через 2 года, пишут РИА Новости. По словам ученых, у электромобилей есть целый ряд важных преимуществ. Они становятся все более привлекательными для покупателей, главным образом потому, что резко уменьшается цена на аккумулятор. Особое внимание специалисты обращают на то, что все фабрики сейчас ориентированы на производство именно российских аккумуляторов. Но полностью отечественным аккумулятор станет только тогда, когда ключевые материалы будут производиться в России. На российском острове Кунашир заметили необычного медведя, гибрид белого и бурого, пишет газета.ру. По словам экспертов, животное появилось в результате скрещивания 2 видов. И хотя белые и бурые медведи отличаются поведением и рационом, существенных внутривидовых различий между ними нет. Пока что такие гибриды – это большая редкость. Белые медведи редко заходят в места обитания бурых, но из-за глобального потепления это может случаться все чаще. Ученые предполагают, что примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением.
3: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Пам-парам-пам-пам. Друзья, всем привет. Настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Правила простые, несложные и неизменные. Я, как всегда, включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас современная российская картина, которая имела такую популярность, что за ней последовало несколько продолжений. Такая подсказка. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Саша, расскажи, ты занимался?
3: Чем?
2: Фигурным катанием, чем?
3: Ну, до 8 лет, что там, бабушка водила там фигурку, потом я просил, она перевела там в хоккей. Что там делать там?
1: Думаю, что несложная и несложная загадка. Набирайте 325-696, код города 812. И, конечно же, победителя поощрим. Сегодня с удовольствием подарим фирменный шопер от Радио Ваня. Как всегда, красный, прекрасный и очень полезный в хозяйстве предмет. Всем удачи, звоните.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня, твой. Этой осенью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
6: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
7: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
8: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello?

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: фильм.
1: Ну что, друзья мои, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». У нас есть телефонный звонок. Дозвонилась к нам сегодня Татьяна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Откуда пожаловали, Татьяна?
2: Город Ивантеевка.
1: Ух ты, Московская область сегодня у нас на связи. Это прекрасно. Но не могу не спросить, как там у вас с погодой?
2: Ой, радует. Солнышко вышло, теплышко. Утром, конечно, прохладненько было.
1: Нас сегодня в Петербурге солнце что-то не радует. Ну, будем надеяться, что то самое явление, которого все люди так ждут под названием «Бабье лето», оно еще в Петербурге наступит. Но я пока что не заметил. Хотя говорят, что, может быть, уже прошло, а мы не заметили. Ну да ладно. Татьяна, я уверен, что вы знаете название этой картины, но прежде чем вы скажете его, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Саша, расскажи, ты занимался?
4: Чем?
3: Фигурным катанием, чем?
4: Ну до 8 лет что там бабушка водила там фигурку, потом я просил, она перевела там в этот, в хоккей. Что там делать?
1: Итак, Татьяна, как же называется этот фильм?
2: Фильм «Лед».
0: Угадал!
1: Фильм «Лед», именно первая часть.
2: Да.
1: А сколько их всего вышло?
2: 3, по-моему, если не ошибаюсь.
1: Вы не ошибаетесь. 3 фильма, да, и вот именно первая часть собрала в прокате более 1 000 000 000 рублей, попав в число самых прибыльных проектов в истории российского проката. Кстати, без дураков исполнители главных ролей, а это у нас Аглая Тарасова и Саша Петров, действительно занимались фигурным катанием 2 месяца. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а вас в детстве-то на что водили?
2: Я ребенок СССР, сама на коньках каталась просто. Никуда
1: да?
2: не водили.
1: Ни в какую секцию вас не водили?
2: Нет, мне слишком много лет, у нас секции не было.
1: Все понятно. А я вот, помнится, занимался одно время туризмом, сходил в лыжный поход, потом разочаровался. Занимался какое-то время дзюдо. Тогда мы еще не знали, что у нас президент будет увлекаться этим видом спорта. Просто это был такой сам по себе популярный вид. Заниматься спортом мне довелось уже в таком достаточно взрослом возрасте. Ну, как взрослом? В подростковом я имею в виду. Чем же я занимался до этого? Родители меня заставили.
2: Футбол, наверное.
1: Музыкальная школа.
2: Музыкальная школа.
1: Где же тот чулан, где пылится этот замечательный инструмент под названием баян, которому я отдал целых 5 лет своей юной жизни? Но совпали мы с вами, Татьяна, в том смысле, что вы угадали фильм «Лед», и главное ваше спортивное увлечение было в детстве – это как раз катание на коньках. Это здорово! Мы вас от всей души поздравляем. Вам в подарок фирменный шопер от «Радио Ваня». Можете поприветствовать кого хотите.
2: Я хочу передать большой-большой привет в Подмосковье, город Ивантеевка, ресторан «Вива Рома», всему нашему большому коллективу. Я вас люблю.
1: И я вас люблю. Огромнейший привет, Московская область, город Ивантеевка. Хорошего дня.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: Угадай фильм на «Радио Ваня». Осень. Настроение зонт. «Радио Ваня».

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Горячий и пламенный привет всем, кто слушает радио Ваня. Дело в том, что Международный день кофе отмечается в разных странах в разные даты. И так уж случилось, что одна из них выпала на сегодняшнее число, на 29 сентября. Сегодня в нашем хит-параде несколько фактов об этом горячо любимом напитке.
0: Пятое место.
1: По легенде, кофе открыли в Эфиопии. Пастух Калди заметил, что его козы очень энергичны и не спят всю ночь после того, как поедят ягоды с неизвестного ему дерева. Это и был кофе.

0: Четвертое место.
1: Первая итальянская кофейня «Флориан» появилась в Венеции на площади Сан-Марко в первой половине 17 века. И интересен тот факт, что заведение работает до сих пор.
0: Третье место.
1: В 17 и 18 веках кофе запрещали в разных европейских странах. Например, в Швеции запретили не только напиток, но и посуду для него. Причина, к сожалению, не ясна.
0: Второе место.
1: Кофейный напиток «Раф» придумали в Москве в кофейне «Кофе Бин» во второй половине 90-х. Дело в том, что постоянный посетитель Рафаэль попросил бариста придумать что-нибудь новое. И специально для него смешали кофе со сливками и ванильным сахаром.
0: Первое место.
1: На самом деле кофе находится только на втором месте среди самых продаваемых продуктов в мире. К сожалению, после нефти.
0: Великолепная пятерка.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
3: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, что нового появилось на известной туристической тропе. В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты на лето. Учительница выиграла в лотерею 10 миллионов рублей после вещего сна. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Известная туристическая тропа Гальческое Заозерье стала длиннее еще на 3,5 километра, пишет Кострома Тудей. Теперь ее общая протяженность превышает 30 километров. Новый участок ведет от исторического центра Галича к сказочному лесу. Местные жители создают его уже больше года. В этом лесу появились избушка Бабы-Яги, домик лешего, огромная печь, меч-кладенец, самовар, летучий корабль и другие объекты по мотивам русских сказок. Кроме того, на маршруте установили указатели и информационные стенды. На них можно увидеть старые фотографии и узнать историю Шокши, одного из бывших центров кожевенного производства на Галической земле. А еще рядом с летучим кораблем поселился новый житель, фигура Водянова. В следующем году эту тропу планируют увеличить еще на 11 километров. Депутаты Госдумы предложили выдавать продуктовые сертификаты школьникам, которые в учебном году получают бесплатное питание, но уже на летние каникулы, пишет «Известия». В первую очередь речь о ребятах с 5 по 11 классы, которые входят в льготную категорию. А для младших школьников, которых кормят бесплатно независимо от дохода семьи, право на сертификат предлагают определять с учетом нуждаемости. Размер выплаты хотят рассчитывать, исходя из стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Использовать сертификат можно будет только на покупку продуктов из утвержденного списка. По мнению депутатов, поддержка семей, которая получает помощь в течение учебного года, не должна прерываться и в летний период. Учительница математики из Иркутской области выиграла в лотерее 10 миллионов рублей, пишут РИА Новости. И это спустя всего 3 месяца после того, как ей приснился вещий сон о крупной победе. Несмотря на профессию математика, победительница не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности. Она считает, что заранее рассчитать числа невозможно, а свою победу называет лишь удачным стечением обстоятельств. Полученные деньги она планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По ее словам, она еще не до конца осознала произошедшее, и в повседневной жизни после победы ничего не изменилось. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
4: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать потрясающую кинокартину под названием «Вавилон». Уточняю, этот фильм 2022 года, в котором блистают Брэд Питт и Марго Робби. Почему уточняю? Да потому что фильмов с названием «Вавилон» существует несколько. А в этом речь идет о Голливуде. На шумной вечеринке знакомятся начинающая актриса Нелли и парень из обслуги Мэнни. Мероприятие проходит не только весело, но и с пользой для обоих. Нелли получает приглашение на съемки, а Мэнни отвозит домой звезду немого кино Джека Конрада. И тот просит парня поработать у него ассистентом. Да, так сложились звезды. Оба попадают на съемочную площадку и начинают делать карьеру в кино. Нелли, как водится, на актерском поприще, а Мэнни в качестве помощника-продюсера. Ну а тем временем прогресс не стоит на месте. Дело в том, что популярность набирает звуковое кино. Более 3 часов идет эта картина, но смотреть отстраненно ее не получится, сразу предупреждаю. Этот фильм либо захватывает целиком, либо отталкивает своей вот такой масштабностью, но равнодушным точно никого не оставит. Лично для меня это кино «Признание в любви». Ну да, кинематографу, сделанное с восторгом и болью одновременно. Может быть, не идеальное, но весьма смелое и запоминающееся. Поэтому, конечно же, рекомендую. Кино на вечер. «Вавилон». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Друзья мои, время выпускных вечеров уже миновало, тем не менее, некие отголоски до сих пор появляются. Вот смотрите, одна девушка из Южной Африканской Республики, собираясь на торжественную церемонию в школе, не стала останавливать выбор на таком транспорте, как всем привычный лимузин. Да действительно, заплатил деньги, взял в аренду, ну и что это такого, сейчас этим никого не удивишь. Дело в том, что роскошной машине она предпочла трактор, который ее папа взял в аренду всего-то за каких-то $6. Далее, на прицепе поставили стул, и девушка отправилась на праздник, по пути вызывая множество любопытных взглядов и одобрительных возгласов. Все, конечно же, фотографировали выпускницу и ее необычный транспорт, а дети даже бежали в припрыжку за трактором. Юная чудачка добавила, что поначалу она хотела поехать на выпускной и вовсе на экскаваторе, но отказалась от этой идеи, поняв, что так, наверное, все-таки не очень-то безопасно. Хотя, вы знаете, друзья, я увидел фотографию этой выпускницы и подумал, наверное, она, может быть, и лукавит, потому что, судя по комплекции, в лимузине-то ей могло быть тесновато, а вот в прицепе трактора в самый раз. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
6: 30-12-08. Советская, 109.
7: Код города Костромы 49-42.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы по содержанию питомцев. Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки, пишет московский комсомолец. Тем, кто учится в вузах, положена единовременная сумма 300 тысяч рублей, а для студенток колледжей предусмотрена другая поддержка по 25 тысяч рублей раз в квартал на протяжении всего обучения. Но помощь не ограничивается деньгами. В этом году планируют отремонтировать две квартиры в общежитии номер 3 КГУ. А еще скоро откроется клуб для беременных «Жду чудо». Там молодые мамы до 23 лет смогут получить консультации психологов и педиатров. Занятия будут проходить каждую неделю в течение 3 месяцев. К слову, в Костромском госуниверситете сейчас около 100 студенческих семей. В 30 из них оба супруга продолжают учебу. В России предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы по лечению, вакцинации и содержанию домашних животных, пишет «Известия». По словам депутатов, мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Они предложили установить лимит расходов для получения вычета в размере 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч. Для владельцев животных, взятых из приютов или системы отлова, депутаты предлагают увеличить лимит до 80 тысяч. Оформлять вычет, по их словам, можно будет через налоговую декларацию или в упрощенном порядке при передаче данных ветеринарным клиникам. В следующем году сразу 6 месяцев окажутся самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения, пишет «Известия». По словам экспертов, все дело в том, что месяцев с 23 рабочими днями не будет вовсе, зато сразу в нескольких периодах зафиксирована максимальная планка в 22 дня. Тем самым они советуют, если вы хотите отдохнуть и не потерять в деньгах, стоит присмотреться к марту, апрелю, июлю, августу, сентябрю и декабрю. Это особенно важно для тех, кто получает фиксированный оклад. Тут считают не только отпускные, но и зарплату за дни, которые вы фактически отработаете до или после отдыха. А вот январь, февраль и май, уточняют они, наименее удачные месяцы для отпуска. Из-за праздников и выходных там мало рабочих дней. В январе всего 15, а в феврале и мае по 19. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
5: Центр инфекционных заболеваний.
6: Собственный дом – это фридом, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
7: 30-12-08, Советская 109. Код города Костромы 49-42.
8: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья! Прочитал эту новость и воскликнул: как долго вы еще будете кормить нас завтраками? Поп-исполнительница Анна Семенович и предприниматель Денис Шрейер находятся в романтических отношениях уже 3 года. И вот в середине сентября стало известно, что артистка получила от избранника предложение выйти замуж и ответила согласием, приняв кольцо с крупным драгоценным камнем грушевидной огранки. По оценкам, стоимость такого украшения составляет от 15 до 20 миллионов рублей. Но не будем считать чужие деньги. О том, что 45-летний Шрея собирается преподнести кольцо, певица догадывалась, однако не предполагала, что это произойдет на домашней кухне. По словам Анны, поначалу она воспринимала поступок возлюбленного как розыгрыш, но ситуация ее очень растрогала, и она сразу приняла предложение. По словам исполнительницы, свадьба состоится только в следующем году. Причина – плотный рабочий график на ближайшие осень и зиму, а также подготовка избранника к открытию нового серьезного бизнеса. Ну что ж, надеемся, что это действительно весомые причины, и будем ждать новости о дате свадьбы. Тем более, что 27-й уже не за горами.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американская певица и автор песен Кэти Перри дала масштабный сольный концерт в столице Азербайджана в рамках Гран-при Формулы-1. Выступление прошло на одной из крупнейших площадок Баку – Баку Кристал Холл. А через два дня после шоу артистка разместила в личном блоге пост, в котором поделилась красочными моментами вечера. В серии новых кадров певица запечатлела трогательный момент, произошедший перед исполнением одной из песен. Внимательная Кэти заметила, что прямо перед ней случилось знаменательное событие в жизни зрителей. «Ой, я только что видела, как кто-то обручился прямо сейчас перед нами!» Она сказала «Да!» — крикнула в микрофон певица перед тем, как начать исполнять песню под аккомпанемент акустической гитары. Затем крупным планом показали девушку, которая демонстрировала кольцо на безымянном пальце правой руки, а после — молодого человека, которого она поцеловала. В этот момент зал хором и по-русски стал выкрикивать «Горько!», чем особенно удивил Перри. Через несколько треков поп звезда спустилась в зал, чтобы поздравить поклонников с помолвкой и поближе рассмотреть кольцо. «Как красиво! Очень мило! Поздравляю!» Еще раз обратилась она к паре. «Друзья мои, по личному опыту знаю, чем умнее человек, тем он проще в общении. Я сейчас говорю, конечно же, и о звездах в том числе. А молодоженам совет да любовь!»

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, Золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло. Дождь по лужам, дождь по крышам. «Радио Ваня» – ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Если вы думали, что приключенческие истории остались в далеком прошлом, а пираты бороздят просторы лишь в старых книгах, вы просто еще не слышали о новом проекте. В нашем сегодняшнем выпуске «Остров сокровищ» — экранизация культового романа Роберта Льюиса Стивенсона. И это не просто пересказ знакомой с детства истории, а совершенно новый взгляд на нее. В центре истории по старинке подросток Джим Хокинс, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда в его руки попадает легендарная карта сокровищ капитана Флинта. Вместе со своей решительной матерью Бесс он отправляется в опасное путешествие через Атлантику на шхуне Испаньола. Но если вы думаете, что знаете эту историю наизусть, создатели приготовили вам несколько сюрпризов. Во-первых, роль матери Джима Бесс значительно расширена. В этой версии она не просто остается в таверне, а становится полноценной участницей опасной экспедиции, сражаясь за выживание наравне со всеми. Во-вторых, в сюжет добавлен новый персонаж – двуличный британский агент Аарон Грэм, который видит в сокровищах не просто золото, а инструмент для подрыва колониальной власти. И, наконец, главный антагонист – долговязый Джон Сильвер в исполнении Дэвида Йеллоу, чье обаяние и хитрость ставят под сомнение каждое убеждение юного Джима. Действие разворачивается в 1788 году от скалистых берегов Корнуэлла до зловещего острова Скелета, где спрятаны несметные богатства и смертельные тайны. Вообще же, это сериал о истории взросления, предательстве и цене, которую приходится платить за мечту. За создание сериала отвечает Роберт Мёрфи, работавший над проектом «Шетланд», а режиссерское кресло занял Джереми Лавринг, известный нам по «Медленным лошадям». Актерский состав – настоящее созвездие талантов. Дэвид Йеллоу, которого мы знаем по «Укрытию» Джеку Ричеру, исполняет роль долговязого Джона Сильвера, харизматичного и безжалостного пирата с деревянной ногой и попугаем на плече. Хейли Этвилл играет Бесс Хокинс, мать Джима. В этом сериале ее роль значительно расширена. Вместо того, чтобы оставаться на заднем плане, как в большинстве адаптаций, Бесс становится важной частью истории. Том Свит в образе Джима Хокинса. Продюсер Скотт Хафф объясняет выбор актера так: «Нам нужен был актер, который мог бы сыграть молодого, наивного, неопытного Джона, а затем вырасти в мужчину, который в конечном итоге станет пиратом». По его словам, у Тома есть невинность в начале, а затем он полностью удостоверен как мужчина. Актер уже известен нам по роли в «Больших надеждах». Джек Хьюстон в роли Аарона Грэма – нового персонажа. Это оригинальный герой, которого не было в книге. Он описан как любезный, но двуличный британский агент. Его присутствие добавляет истории политический подтекст и создает дополнительное напряжение. Действие истории перенесено в Карибский бассейн 17 века, причем в мир, стоящий на грани революции. Создатели обещают, что политический фон сыграет в сюжете не последнюю роль, а остров Скелета из книги станет финальной точкой путешествия. И кроме того, параллельно с сериалом готовится полнометражная экранизация того же романа от режиссера Ридли Скотта. Ну и напоследок, по заявлениям британской прессы, новый сериал – 18-я по счету телевизионная адаптация «Острова сокровищ». Что ж, ну на этом пока все, но не переключайтесь, впереди еще много громких премьер и новинок. Проект увидит свет 11 октября. Его возрастное ограничение 18+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама.
5: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
6: Центр инфекционных заболеваний.
7: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
8: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
9: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в гренландской деревне Гидхорн будет плюс 26 градусов. И, кстати, Гидхорн – это живописная бездорожная деревня в нидерландской провинции, где каналы заменяют привычные улицы. В второй части деревни нет автомобильных дорог. Передвижение происходит по воде на бесшумных шипучих лодках с электромоторами или пешком по 170 деревянным арочным мостикам. А по берегам каналов стоят старинные фермерские дома с крутыми крышами, покрытыми густым камышом или соломой, окруженные ухоженными садами и яркими клумбами. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 14 градусов днем и до плюс 7 ночью. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Горячий и пламенный привет всем, кто слушает радио Ваня. Дело в том, что Международный день кофе отмечается в разных странах в разные даты. И так уж случилось, что одна из них выпала на сегодняшнее число, на 29 сентября. Сегодня в нашем хит-параде несколько фактов об этом горячо любимом напитке.
0: Пятое место.
1: По легенде, кофе открыли в Эфиопии. Пастух Калди заметил, что его козы очень энергичны и не спят всю ночь после того, как поедят ягоды с неизвестного ему дерева. Это и был кофе.
0: Четвертое место.
1: Первая итальянская кофейня «Флориан» появилась в Венеции на площади Сан-Марко в первой половине 17 века. Интересен тот факт, что заведение работает до сих пор.
0: Третье место.
1: В 17 и 18 веках кофе запрещали в разных европейских странах. Например, в Швеции запретили не только напиток, но и посуду для него. Причина, к сожалению, не ясна.
0: Второе место.
1: Кофейный напиток «Раф» придумали в Москве в кофейне «Coffee Bean» во второй половине 90-х. Дело в том, что постоянный посетитель Рафаэль попросил бариста придумать что-нибудь новое. И специально для него смешали кофе со сливками и ванильным сахаром.
0: Первое место.
1: На самом деле кофе находится только на втором месте среди самых продаваемых продуктов в мире. К сожалению, после нефти.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: нравится мне.
1: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Дело было, опять же, в Малайзии, и одна девушка удивилась, когда обнаружила, что ее муж ведет какой-то необычный журнал. Дело в том, что мужчина ежедневно отмечает в нем, готовила ли супруга домашнюю пищу и какую именно, или не готовила вовсе. Так вот, в те дни, когда дама баловала благоверного домашней едой, она получала от него дополнительные деньги на карманные расходы. Наверное, это можно назвать своего рода чаевыми. Рассказав об этом чудачестве супруга в интернете, девушка добавила, что муж вовсе и не пытается заставлять ее готовить. В те дни, когда ей некогда, они просто идут в кафе или заказывают что-нибудь. Но когда она радует любимого собственноручно приготовленной пищей, он в ответ радует ее денежными поощрениями. Женщина заявила, что видит в ситуации.

ситуации не негатив, а проявление внимания в их супругам отношениях. И с этим, друзья мои, конечно же, трудно не согласиться. Но вот от себя добавлю, что я, например, так устроен, что я не люблю готовить лично для себя. А вот если для родных, близких, любимых людей, всегда делаю это с удовольствием. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
4: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 4942.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Алло!
8: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: После рождения следующего ребенка заемщик может обратиться в банк за рефинансированием действующей семейной ипотеки по более низкой ставке. Если россиянин внезапно получает сообщение о входе в его аккаунт на портале госуслуг, ему надо как можно скорее самому войти в эту учетную запись и сменить пароль. Ряд продуктов к Новому году можно приобретать уже сейчас. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. После рождения следующего ребенка заемщик сможет обратиться в банк за рефинансированием действующей семейной ипотеки по более низкой ставке. Такая возможность предусмотрена новыми условиями программы, которые вступят в силу 1 октября. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе Минфина Российской Федерации. Заемщик может обратиться в банк за рефинансированием действующего кредита под новую ставку при появлении в семье нового ребенка, пояснили в ведомстве. Например, в Москве и Московской области ставка для семьи с одним ребенком составит 12%, с двумя – 10%. В остальных регионах – 10% и 8% соответственно. Если россиянин внезапно получает сообщение о входе в его аккаунт на портале госуслуг или мобильное приложение банка, ему надо как можно скорее самому войти в эту учетную запись и сменить пароль. Такой совет дал пресс-центр МВД России в ответ на запрос ТАСС. В ведомстве пояснили, что если зайти в свой аккаунт после получения подозрительного СМС не получится, пользователю необходимо сменить пароль путем обращения в многофункциональный центр, если речь идет про госуслуги или банк, приложение которого кто-то вошел вместо него. При таком обращении учетная запись, которая могла подвергнуться взлому, будет сначала заблокирована, чтобы предотвратить злонамеренные действия. Затем ее владелец сможет восстановить доступ к ней с измененным паролем. И в завершении выпуска. Ряд продуктов к Новому году можно приобретать уже сейчас, чтобы избежать декабрьского ажиотажа. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. По словам экспертов, заблаговременно можно покупать продукты с длительным сроком хранения, которые сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев. Это, например, крупы, макароны, консервы, мед, чай и кофе, растительное масло. Кроме того, заранее можно купить продукты для новогодней выпечки: сахар, муку, сухофрукты, некоторые виды орехов, шоколад и какао. При этом важно проверить срок годности и целостность упаковки товара и убедиться, что в домашних условиях удастся обеспечить надлежащую для хранения температуру и влажность. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
2: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в гренландской деревне Гидхорн будет плюс 26 градусов. И, кстати, Гидхорн – это живописная бездорожная деревня в нидерландской провинции, где каналы заменяют привычные улицы. В старой части деревни нет автомобильных дорог. Передвижение происходит по воде на бесшумных шипучих лодках с электромоторами или пешком по 170 деревянным арочным мостикам. А по берегам каналов стоят старинные фермерские дома с крутыми крышами, покрытыми густым камышом или соломой, окруженные ухоженными садами и яркими клумбами. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 14 градусов днем и до плюс 7 ночью. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать потрясающую кинокартину под названием «Вавилон». Уточняю, этот фильм 2022 года, в котором блистают Брэд Питт и Марго Робби. Почему уточняю? Да потому что фильмов с названием «Вавилон» существует несколько. А в этом речь идет о Голливуде. На шумной вечеринке знакомятся начинающая актриса Нелли и парень из обслуги Мэнни. Мероприятие проходит не только весело, но и с пользой для обоих. Нелли получает приглашение на съемки, а Мэнни отвозит домой звезду немого кино Джека Конрада, и тот просит парня поработать у него ассистентом. Да, так сложились звезды. Оба попадают на съемочную площадку и начинают делать карьеру в кино. Нелли, как водится, на актерском поприще, а Мэнни в качестве помощника-продюсера. Ну а тем временем прогресс не стоит на месте. Дело в том, что популярность набирает звуковое кино. Более 3 часов идет эта картина, но смотреть отстраненно ее не получится, сразу предупреждаю. Этот фильм либо захватывает целиком, либо отталкивает своей вот такой масштабностью, но равнодушным точно никого не оставит. Лично для меня это кино «Признание в любви». Ну да, кинематографу, сделанное с восторгом и болью одновременно. Может быть, не идеальное, но весьма смелое и запоминающееся. Поэтому, конечно же, рекомендую. Кино на вечер. «Вавилон». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Друзья мои, время выпускных вечеров уже миновало, тем не менее, некие отголоски до сих пор появляются. Вот смотрите, одна девушка из Южной Африканской Республики, собираясь на торжественную церемонию в школе, не стала останавливать выбор на таком транспорте, как всем привычный лимузин. Да действительно, заплатил деньги, взял в аренду, ну и что это такого, сейчас этим никого не удивишь. Дело в том, что роскошной машине она предпочла трактор, который ее папа взял в аренду всего-то за каких-то $6. Далее на прицепе поставили стул, и девушка отправилась на праздник, по пути вызывая множество любопытных взглядов и одобрительных возгласов. Все, конечно же, фотографировали выпускницу и ее необычный транспорт, а дети даже бежали в припрыжку за трактором. Юная чудачка добавила, что поначалу она хотела поехать на выпускной и вовсе на экскаваторе, но отказалась от этой идеи, поняв, что так, наверное, все-таки не очень-то безопасно. Хотя, вы знаете, друзья, я увидел фотографию этой выпускницы и подумал, наверное, она, может быть, и лукавит, потому что, судя по комплекции, в лимузине-то ей могло быть тесновато. А вот в прицепе трактора в самый раз. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+. Реклама.
3: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
6: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Слышь!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Минимальный размер оплаты труда в России с 2020 года увеличился на 15 тысяч рублей. Депутат Госдумы предложил открывать в детских садах дежурные группы, работающие до 20.00. Продюсер высказался о причинах популярности исполнителей эпохи 90-х годов у молодого поколения. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минимальный размер оплаты труда в России с 2020 года увеличился на 15 тысяч рублей и в 2026 году составляет 27 093 рубля. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, в 2020 году МРОТ составлял 12 130 рублей. Таким образом, за 6 лет показатель вырос почти на 15 тысяч рублей. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей. За год он увеличился на 4 653 рубля. Депутат Госдумы Николай Новичков предложил открывать в детских садах дежурные группы, работающие до 20.00 при запросе от не менее 10 семей, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в случае реализации инициативы родители могли бы спокойнее забирать детей после поздней работы, а воспитатели получать дополнительные средства. Он предположил, что такой механизм можно было бы запустить с января 2027 года. Законодательно этому ничего не мешает. Накануне эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития здоровья и адаптации ребенка Александр Володин рассказал, что детские сады вправе самостоятельно устанавливать режим работы, а группы могут функционировать как до 5 часов в день, так и 24 часа, а также в выходные и праздничные дни. И в завершении выпуска продюсер Павел Рудченко высказался о причинах популярности исполнителей эпохи 90-х у молодого поколения. По мнению спикера, зумеры просто устали от текстов треков современных рэперов, которые воспевают любовь за деньги. На фоне этого молодежь обратила внимание на другое творчество. Начинают возвращаться к песням, в которых воспевалась искренняя любовь, красивые истории, заявил продюсер. Также критик отметил, что зумеры в дальнейшем могут обратить внимание и на более старые композиции. Если будет интерпретация песен 70-х, 80-х, они тоже будут пользоваться популярностью, добавил он. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
2: 30-12-08, Советская 109, код города Костромы 49-42.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в гренландской деревне Гидхорн будет плюс 26 градусов. И, кстати, Гидхорн – это живописная бездорожная деревня в нидерландской провинции, где каналы заменяют привычные улицы. В второй части деревни нет автомобильных дорог. Передвижение происходит по воде на бесшумных шипучих лодках с электромоторами или пешком по 170 деревянным арочным мостикам. А по берегам каналов стоят старинные фермерские дома с крутыми крышами, покрытыми густым камышом или соломой, окруженные ухоженными садами и яркими клумбами. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 14 градусов днем и до плюс 7 ночью. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь в варочной панели и вытяжке. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56.
6: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках.

0: Кич. И яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822